0: ідея. Орішок на землі.
1: Так то взиме? То я велика взацність. О, кед я не вім. Немала би сам сама побегувати по землі. Обзвлаш зараз, кед су конари стромов цілком голе. А може ма хоч хто збадати? Ленже так давно сам не мала ніч порядного в папульке. Я то асі рискнем. Ten je ale vynikajúci.
2: Pozor, Perry!
0: Čo sa zase deje?
2: Kuna!
0: Oh, je celkom blízko. Už je so mnou koniec.
2: Čo stojíš, Perry? Rýchlo, skôd na strom.
0: Nevládem. Raz to muselo prísť. S Bohom.
3: A mám ťa, potvora. Už mi nebudeš chodiť na kurence.
0: Čo to bolo? Žijem? Alebo... Tam už v nebičku?
2: Žiješ, Perry. To bol človek, zachránil ti život.
0: Človek? Chcel si zabiť Bambiho. No tak ja už ničomu nerozumiem. Som taká zmetená. Hlavne hrozne unavená. Nevládzam už ani som premýšľať, ani sa hýbať.
2: Musíš odtiaľ to odísť. Uvidíš, ako ti bude príjemne teplo v tvojom hniezdočku.

0: Ручка не видя. Орешок на земі. Так то взиме. То є але велика взацність. Хід я не вім. Не мала би сам сама побігувати по землі. Обзвлášť зараз, коли су конари стромов цілком голе. А може ма хоць хто збадати. Ленже так давно сам не мала ніч порядного в папульке. Я то асі рискнем. Ten je ale vynikajúci.
1: Pozor, Perry!
0: Čo sa zase deje?
1: Kuna!
0: Je celkom blízko. Je so mnou koniec.
1: Čo stojíš, Perry? Rýchlo, skôd na strom.
0: Už nevládem. Raz to muselo prísť. S Bohom.
2: A mám ťa, potvora. Už mi nebudeš chodiť na kurence.
0: Čo to bolo? Žijem? Alebo sa môžem nebičku?
1: Žiješ, Perry. To bol človek, zachránil ti život.
0: Človek? Chcel si zabiť Bambiho. No tak ja už ničomu nerozumiem. Som taká zmetená. Hlavne hrozne unavená. Nevládzam už o ničom premýšľať. Ani sa hýbať.
1: Musíš odtiaľ to odísť. Uvidíš, ako ti bude príjemne teplo v tvojom hniezdočku.